0: does it all mean?
1: Поехали, погода, небо, зима.
2: Regelfind, im Sieb, Lodde.